тихо-тихо ты шептось, кудись, колись. Тихо-тихо ты шептось, прощось, колись. Тихо-тихо ты шептось, прощось, колись. Тихо-тихо ты шептось, прощось.

включить радио Накопило. И так звучит радио Накопило. И так звучит радио Накопило. Слухайте.